0: Вы слушаете Радио Р.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Радио Р.
1: Существенных осадков сегодня не ожидается. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 15-19 градусов тепла. На востоке страны будет немного прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

столом сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья,

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: В Литве 7 часов утра, в эфире Радио Р, главные региональные новости минувшего дня. После 4 лет разбирательств подписано соглашение, которое должно позволить снести недостроенный дом Москвы в Вильнюсе. Его заключили Государственная инспекция территориального планирования и строительства и управляющий банкротством учреждения, которому принадлежит здание. Теперь соглашение должен утвердить суд, после чего снос могут организовать частные компании за собственные средства. Решение о сносе здание было принято еще несколько лет назад, но работы постоянно откладывались из-за судебных споров. В Клайпеде появилась новая платформа «Клайпед ОН», где в одном месте собрана информация о городских мероприятиях, интересных местах, маршрутах, развлечениях и вариантах проживания. Она должна помочь жителям и туристам быстро узнать, что происходит в городе и куда можно сходить. Больше не придется искать информацию на разных сайтах, рассказала директор Клайпедского туристического информационного центра Ромена Савицкеня. В Ниде завершилась реконструкция культурного и туристического центра «Агила». В обновленном здании появится зал примерно на 500 сидячих мест, который можно переоборудовать для мероприятий с участием до 3000 зрителей. Выставочное пространство, конференц-залы и студия звукозаписи. На крыше также оборудовали амфитеатр более чем на 200 мест с видом на Ниду. Открытие обновленного центра отметят 3 и 4 октября концертами, выставкой и показом документального фильма. 3 октября в Йоновском районе откроется хэллоуинский парк «Зомби Жамя», который будет работать до 1 ноября. Главный аттракцион – это зомби-сафари. Посетители садятся в специальную машину, едут через захваченный зомби-городок и стреляют по ним из пейнтбольных маркеров. Также в парке будут лабиринт ужасов, ночной пейнтбол и другие тематические развлечения. Посетители не просто наблюдают, они сами становятся частью истории, рассказывают организаторы. Ну а 3 и 4 октября по всей Литве пройдет акция «Paukščupalīdus-2026», во время которой все желающие смогут вместе со специалистами наблюдать за осенней миграцией птиц. Экскурсии и наблюдения организуют на Куршской косе, в заповеднике Жувинтас, региональных парках Биржай, Куртувены и Аукштадварис, а также у Каунасского водохранилища и в других местах. Участвовать могут и взрослые, и семьи с детьми. Специальных знаний для этого не требуется.
0: Программа подготовлена при действий Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня в Литве существенных осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до 17-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Существенных осадков сегодня не ожидается. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 15-19 градусов тепла. На востоке страны будет немного прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Тут попался на крючок.

0: Реклама.
1: Олибет лажибос. Олибет лажибос. Олибет лажибос. Несаикingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой.
1: Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

позвоню, за участковому скажу. Эй, вы там, наверху, испила чашу я до дна, я в пределах.

забыла? Сама я к вам сейчас приду. Эй,

0: Радио Р.
1: Существенных осадков сегодня не ожидается. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 15-19 градусов тепла. На востоке страны будет немного прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: капустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук, малыш.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: Существенных осадков сегодня не ожидается. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 15-19 градусов тепла. На востоке страны будет немного прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Я из Литвы.
1: Привет, я Йонас Огман, создатель организации Blue Yellow. Я сегодня поговорил с Дайвой Жемите о идентичности, о Литве, конечно, о русской культуре в Литве. И еще по других темах я приглашаю, конечно, вам будет интересно слушать.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио «Р» – твое любимое радио.

0: Радио Р.
1: Существенных осадков сегодня не ожидается. Ветер будет слабым и переменных направлений. Днем воздух прогреется до 15-19 градусов тепла. На востоке страны будет немного прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Век, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана забывать друг друга.
1: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билет распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
2: Радио Эм.

0: Радио Р.
1: Завтра воскресенье. Нас ожидают дожди. А западный и юго-западный ветер подует со скоростью 4-8 метров в секунду. Днем завтра температура воздуха 14-17 градусов со знаком плюс. При этом на востоке и юго-востоке традиционно посвежее.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.

0: Тут по нотам.
1: Добро пожаловать в программу «Кот по нотам». Сегодня наша музыкальная машина времени переносит нас в яркий 2009 год. Для Литвы этот период стал по-настоящему особенным. Вильнюс гордо носил титул европейской столицы культуры, привлекая тогда множество туристов. А в мае политическая жизнь и вовсе перевернулась. Даля Грибаускайте стала первой женщиной-президентом в истории государства, одержав уверенную победу прямо в первом туре. Мир стремительно менялся, радиоэфиры захватывали мощный электропоп, новые эпатажные звезды диктовали моду и, конечно, заставляли нас танцевать тогда от всей души.

0: по нотам.
1: Если в нашем эфире звучит Саша Сон, значит, мы просто обязаны вспомнить Евровидение 2009 года. Именно тогда наш одинокий герой с огромной гордостью представлял родную страну с проникновенным треком на английском языке. Какое место он тогда занял, это абсолютно не важно. Важно то, что магию он нам точно подарил. А вот другой герой того вечера и вовсе сотворил на сцене магическую сказку. Александр Рыбак покорил Европу настолько, что установил абсолютный рекорд по баллам. И знаете, даже сегодня, в 2026 году, эта мелодия звучит так же задорно и моментально поднимает настроение. По крайней мере, точно мне и всем моим коллегам. Давайте проверим и на вас. Прямо сейчас Рыбак и его «I'm in love». Поехали. Поехали.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixx & Life.
1: Радио Р.
2: Год по нотам.

0: Год по нотам.
1: В декабре 2009 года кинематограф изменился навсегда. На экраны вышла фантастическая драма Джеймса Кэмерона «Аватар», над которой режиссер работал больше 10 лет, дожидаясь появления нужных технологий. Фильм произвел настоящую революцию. Именно «Аватар» запустил глобальный бум на 3D-кинотеатре по всему миру. Спасибо за это «Аватару».
2: Не благодари. За это не благодарят.
1: Картина не просто побила рекорд «Титаника», но и стала самым кассовым фильмом в истории, собрав в прокате более 2 миллиардов 700 миллионов долларов. Зрители выстраивались в огромные очереди, чтобы своими глазами увидеть невероятную планету Пандору.

0: по нотам.
1: 25 июня 2009 года планета на мгновение замерла. Мир облетела новость, которую отказывались верить. Внезапно оборвалась жизнь короля поп-музыки Майкла Джексона. Шок был настолько массовым, что эмоции людей в прямом смысле сломали интернет. Впервые в цифровой истории беспредельная лавина поисковых запросов обрушила фундамент глобальной сети. Сервисы Google, Twitter и Википедия одновременно ушли в офлайн, не выдержав трафика от миллионов скорбящих фанатов. Король ушел, но его музыкальный код навсегда остался в ДНК мировой культуры. Ведь с ним хотели поработать все.
0: Год по нотам.

0: Тут по нотам.
1: Летом 2009 года спортивный мир содрогнулся от невиданных ранее цифр. Мадридский Реал выкупил у Манчестер Юнайтед португальскую звезду Криштиану Рональду за феноменальные 94 миллиона евро. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории спорта. Сделка навсегда перекроила финансовые правила игры и запустила современную эпоху заоблачных гонораров. И пока на футбольных полях устанавливались новые рекорды, в музыкальной индустрии началась своя абсолютно непредсказуемая эра. Выход культового клипа «Bad Romance» произвел эффект разорвавшейся бомбы и окончательно закрепил за Леди Гагой статус главной эпатажной суперзвезды мировой поп-сцены. Она начала диктовать тогда свои смелые правила в шоу-бизнесе, а мы с вами продолжали танцевать под ее главной.

0: Радио Р.
1: Завтра воскресенье. Нас ожидают дожди. А западный и юго-западный ветер подует со скоростью 4-8 метров в секунду. Днем завтра температура воздуха 14-17 градусов со знаком плюс. При этом на востоке и юго-востоке традиционно посвежее.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.

0: Год по нотам.
1: В Литве начало 2009 года выдалось по-настоящему суровым. 16 января в Вильнюсе мирная акция протестов против жестких антикризисных мер и так называемой ночной налоговой реформы переросла в массовые беспорядки. Разъяренная толпа начала забрасывать здание сейма камнями, яйцами и снежками. Полиция впервые в истории современной независимой Литвы пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы взять ситуацию под свой контроль. Однако даже в самые турбулентные времена спасением всегда у нас оставалась музыка. На фоне напряженных новостей экономического кризиса литовская сцена подарила слушателям невероятно стильную и тонкую электронику. Дуэт Леона Сосомова и Джазу не просто спасал от внешних бурь своими лиричными треками, но и заставил говорить о себе всю Европу. Именно тогда, в 2009 году, группа забрала престижную статуэтку MTV Europe Music Awards в номинации «Лучшая».

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Legenda europejskai popmuzikė Tomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Р. Год по нотам.

0: будет делать все.
1: Год по нотам.
2: 2009 год подарил поп-культуре феномен, масштабы которого тогда не мог предсказать абсолютно никто. 15-летний канадский подросток Джастин Бибер выложил в интернет свой дебютный сингл «One Time», дав официальный старт оглушительной мировой бибермании. Его стрижка с челкой на бок и чистый мальчишечий голос – мгновенно покорили YouTube. Армии преданных фанаток по всему миру начали круглосуточно штурмовать социальные сети. И эта подростковая эпидемия накрыла с головой, кстати говоря, не только далекую Америку. Волна истерии мощно докатилась и до Литвы. В том же году местные поклонники организовали масштабный массовый флешмоб прямо в сердце столицы, на Кафедральной площади.
3: Курю ладавси милю.
2: Сотни девчонок собрались вместе, чтобы заявить о своей любви к новому кумиру и доказать, что интернет-музыка больше

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября. Вильнюс. Польский дом. 18 октября. Клайпеда. Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Топ спорт. Казино. Лежибос. Топ спорт. Топ спорт. Лежибос. Далево у дома с азартнёся лошимося гали прорастене тек пинигус.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
0: Radio R. Good panotam.

0: по нотам.
1: 2009 год подарил нам не только музыкальные прорывы, но и абсолютную анимационную магию, которая заставила плакать и смеяться весь мир. Именно тогда на экраны вышел шедевр студии Pixar – трогательная и захватывающая лента «Вверх». История пожилого вдовца Карла Фредриксона, который привязал к своему дому 1000 воздушных шаров и отправился навстречу мечте покойной жены, покорила сердца зрителей раз и навсегда.
2: Идея! Ты построишь наш дирижабль! Ну-ка, поклянись мне! Крести сердце! Крести! Крести сердце! Все, ты дал слово, не отступайся!
1: «Вверх» стал первым в истории анимационным фильмом, открывшим престижный Каннский кинофестиваль, и заслуженно забрал в том году 2 «Оскара». Это была картина о том, что никогда не поздно начать новое приключение и исполнить детство.

0: танцуют по нотам.
1: 2009 год незаметно заложил фундамент для привычного нам сегодня цифрового мира. Именно тогда в Сан-Франциско появился стартап Uber, навсегда изменивший представление о городских поездках и запустивший глобальную революцию шеринг-экономики. То, что начиналось как локальный вызов обычным такси, очень быстро превратилось в планетарный тренд. Вот вы, например, сейчас знаете, как вызвать простое такси? Я нет. Но и это было не главным технологическим потрясением того года. В этом же году на свет появился, дамы и господа, биткоин. Загадочный программист Сатоши Накамото запустил первую в мире криптовалюту. Тогда цифровые монеты казались лишь странной забавой для гиков, а сегодня они диктуют правила мировой финансовой системы.

0: Год по нотам.
1: Наше большое музыкальное путешествие по 2009 году подошло к концу. Мы вспомнили главные вехи, удивились, потряслись, поностальгировали вместе. В эфире Радио Р была программа «Год по нотам. 2009 год». Ну а мы же с вами услышимся уже в следующую субботу, в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

0: Радио Р.
1: Завтра воскресенье. Нас ожидают дожди. А западный и юго-западный ветер подует со скоростью 4-8 метров в секунду. Днем завтра температура воздуха 14-17 градусов со знаком плюс. При этом на востоке и юго-востоке традиционно посвежее.
0: Вы слушаете Радио Р.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima – tai, ko reikia.
1: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бейс.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: Завтра воскресенье. Нас ожидают дожди, а западный и юго-западный ветер подует со скоростью 4-8 метров в секунду. Днем завтра температура воздуха 14-17 градусов со знаком плюс. При этом на востоке и юго-востоке традиционно посвежее.
0: Вы слушаете Радио Р.

Ай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио R.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медиа.
2: «Радио Р». Всегда по пути.
3: Мы попали в топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы всех обогнали, кто-кто.
4: Полетели, это время и стекло.

0: будь оригинальным.
1: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио.

0: Я из Литвы.
1: Привет, я Йонас Огман, создатель организации Blue Yellow. Я сегодня поговорил с Дайвой Жемите о идентичности, о Литве, конечно, о русской культуре в Литве. И еще по других темах я приглашаю, конечно, вам будет интересно слушать.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио «Р» всегда рядом.
3: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: Радио Р.
1: Завтра воскресенье. Нас ожидают дожди, а западный и юго-западный ветер подует со скоростью 4-8 метров в секунду. Днем завтра температура воздуха 14-17 градусов со знаком плюс. При этом на востоке и юго-востоке традиционно посвежее.
0: Вы слушаете Радио Р.

точно такой же.

0: Радио Р.
1: Завтра воскресенье. Нас ожидают дожди, а западный и юго-западный ветер подует со скоростью 4-8 метров в секунду. Днем завтра температура воздуха 14-17 градусов со знаком плюс. При этом на востоке и юго-востоке традиционно посвежее.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: What you get, throwing pebbles in the ocean.

0: Макиато.
1: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот.
3: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
1: Радио R.
4: I could stay awake just to hear.

0: Радио Р.
1: Завтра воскресенье. Нас ожидают дожди, а западный и юго-западный ветер подует со скоростью 4-8 метров в секунду. Днем завтра температура воздуха 14-17 градусов со знаком плюс. При этом на востоке и юго-востоке традиционно посвежее.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Завтра воскресенье. Нас ожидают дожди, а западный и юго-западный ветер подует со скоростью 4-8 метров в секунду. Днем завтра температура воздуха 14-17 градусов со знаком плюс. При этом на востоке и юго-востоке традиционно посвежее.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио Р.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Радио М. За нас говорит музыка.
1: Почему закончились слова? Я хочу кричать во всю.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью.

Зарядитесь энергией.